прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: Правила искателей.
1: Кто не идет вперед, тот идет назад. Виссарион Белинский. Для радио «Искатель».
2: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

распадок, рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка. И почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая пола.

Радиоискатель. Хочу все знать. Форма QR-кода вдохновлена игрой в Go, которой увлекался его разработчик, инженер Масахиро Хара. Хочу все знать. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

0: Правила искателей.
1: Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди. Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Впервые в истории использовать скобку в качестве улыбки догадался русский писатель Владимир Набоков. Он писал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс»: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак для улыбки. Какой-то вогнутый знак, круглая скобка на спине, которую я сейчас мог бы использовать в качестве ответа на ваш вопрос».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.
1: Let me see you dance, baby.

Музыка. Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю

0: пародировать. Иногда давал эпизодическую роль в спектакле. В 1925 году они переехали в Москву, где отчим создал свою труппу и эмигрировал в США. Драгунский с матерью остались вдвоем. Денег не хватало, и 13-летний мальчик начал работать. Сначала катал туристов по Москве-реке, а потом устроился учеником токаря на завод. Но страсть к театру было не победить. В 1931 году он начинает посещать по вечерам литературно-театральную мастерскую. Студенты не только оттачивали актерское мастерство, но и посвящали много времени изучению литературы. Через 4 года Виктор закончил курсы и устроился на работу в театр транспорта. Во время войны он из-за болезни не попал на фронт, но записался в ополчение и даже получил медаль за оборону Москвы. С 43-го года вместе ездил по фронтам и давал концерты для солдат. Затем он работал клоуном в цирке и организовал театральное объединение «Синяя птичка». В него вошли артисты театра-киноактера. Они устраивали капустники, на которые мечтали попасть толпы зрителей. 10 лет просуществовал этот полусамодеятельный театр, пока Драгунский не решил изменить жизнь и заняться писательством. В декабре 1958 года на своей даче в Подмосковье он написал первые рассказы. Главным героем стал мальчик Денис Кораблев, который постоянно попадал в забавные ситуации. На самом деле писатель сочинял истории про своего 8-летнего сына Дениса. У всех героев были реальные прототипы, и истории получались настолько живыми, что книги разлетались тиражами в сотни тысяч. Его рассказы сразу стали классикой детской литературы. По ним сняли 10 фильмов, и их переводили даже на японский, норвежский, шведский и язык хинди.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В оригинале у поговорки «век живи, век учись» есть продолжение. Она происходит от фразы древнего мыслителя Сенеки. «Век живи, век учись тому, как следует жить».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан.
1: Визитной карточкой Кыргызстана является озеро Иссык-Куль. По площади водного зеркала оно входит в тридцатку крупнейших озер мира, а по глубине занимает 7-е место. Несмотря на то, что озеро расположено на высоте 1609 метров, оно никогда не замерзает. Даже его название переводится как «горячее озеро». На самом деле термальных источников в озере нет. Оно не замерзает из-за высокого содержания соли в воде. Этим Иссык-Куль напоминает море. Вода в озере имеет насыщенный голубой цвет, а прозрачность достигает 47 метров. Все это привлекает на его берега тысячи туристов. Иссык-Куль зажат между хребтами Кюнгёй-Алато и Терскей-Алато, которые являются частью горной страны под названием Тяньшань. Голубое озеро вытянутой овальной формы в обрамлении хребтов с белоснежными вершинами удивительно напоминает человеческий глаз. Космонавт Алексей Леонов, впервые увидев Иссык-Куль из космоса, был настолько поражен, что назвал его «глазом Земли». Неспроста с древних времен кыргызы считают его святым и относятся с большим уважением. Красота Иссык-Куля и романтическая атмосфера, царящая на берегах, породили немало легенд. Одна из них посвящена происхождению озера. Согласно преданию, жестокий хан полюбил красивую деревенскую девушку. Он приказал своим воинам забрать и доставить ее во дворец. Однако у девушки был верный возлюбленный, который примчался на волшебном коне тулпари и спас ее. Хан снарядил погоню. Красавицу вернули, но она предпочла неволе смерти и выбросилась из окна. Тут же в долину, где стоял дворец, с гор хлынули потоки воды и затопили ее. Так на месте долины образовалось озеро с голубой солоноватой водой. Самое интересное, что старинную народную легенду подтверждают научные данные. Геологи утверждают, что Иссык-Куль имеет тектоническое происхождение. В доисторические времена из-за движения литосферных плит один из участков опустился, образовав впадину, которая заполнилась водой. Зато соседние участки резко поднялись вверх. Так образовались хребты, обрамляющие Иссык-Куль.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радио «Искатель».
2: Хочу все знать.
3: Компания «Кольт» до сих пор выпускает легендарный револьвер образца 1873 года. Много лет назад оружию было дано прозвище «Миротворец». Его создавали для американской кавалерии, однако самое широкое использование модель получила во времена Дикого Запада. «Миротворец» пользовался популярностью среди шерифов, ведь их работой как раз было следить за спокойствием в городках. К тому же в шестизарядном «Кольте» использовались патроны такого же калибра, что и в винтовках. А это упрощало жизнь любителям обоих видов оружия.
2: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Музыка искателей.
1: ZZ Top. Под кайфом и в смятении.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер 3.

0: Заповедная Хакасия. Справка.
1: Государственный природный зоологический заказник регионального значения Июский находится в Ширинском районе Хакасии, на восточном склоне хребта Кузнецкий-Алатау, в среднем течении реки Белый Июз. Он был создан в 1980 году, а в 2000-м его действие продлили официальным постановлением правительства республики. Площадь заказника сегодня составляет 30 тысяч гектаров. Основная цель – сохранение и восстановление редких видов животных, а также мест их зимних миграций. Эта строго охраняемая зона находится в ведении Государственного комитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Хакасии.
0: Как добраться?
1: Добраться до Июзского можно как с юга, так и с севера, ориентируясь на побережье реки Белый Июз в районе деревень Ефремкино и Малая Сыя. Фактически по территории заказника с запада на северо-восток проходит железная дорога, связывающая поселок Коммунар и райцентр Шира. Также здесь есть автомобильная дорога, соединяющая Малую Сыю с районным центром. Вы можете доехать до села Ефремкино у северо-восточной границы, до деревни Малая Сыя, либо до поселка Коммунар в 5 километрах от западной границы. Учтите, что правила посещения здесь строгие, а мобильная связь в глубинных лесах ловит плохо. Всем привет! Сегодня мы отправляемся в самое сердце Кузнецкого Алатау, в заказник Июзский. Местные старожилы называют это место страной каменных грибов и древних пещер. Представьте себе резко пересеченную местность, где лесные массивы по северным склонам уходят в небо, а по южным сменяются луговыми и каменистыми степями. На

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: У фольги есть две стороны – глянцевая и матовая. Так получается в результате технологического процесса производства фольги. Та сторона, что соприкасается со станком, становится матовой, а другая – нет. С точки зрения применения в кулинарии, обе стороны фольги функционируют одинаково.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели. Планета.
1: Стокгольм. Город музеев. Самый большой из них имеет площадь 300 тысяч квадратных метров. Шведский Скансен стал первым в мире этнографическим музеем под открытым небом. Его основали в 1891 году. Это настоящий город в городе. В нем реально совершить экскурсию по всей Швеции с юга до севера, с 16 века и до наших времен. Не хватит и целого дня, чтобы все осмотреть. В музее есть реальная возможность ощутить дух прошлых веков. Люди в национальных одеждах занимаются ремеслами, работают в огородах, ухаживают за скотом. Конечно, это переодетые сотрудники музея. Тем не менее, возникает ощущение путешествия во времени. Всего на обширной площади собрано более 150 старых построек со всей страны. Значительную территорию занимает зоопарк. В восточной части парка обитают домашние животные – коровы, овцы, лошади. Павлины и цесарки гуляют на свободе. Северная часть отведена диким животным. Здесь водятся рыси, зубры, кабаны, лоси и северные олени. Животных содержат в просторных вольерах. Особенно удивляют медведи, которые ловко, словно обезьяны, лазают по деревьям. Детей не увести с игровой площадки, где можно забраться в пасть кобры или погонять на электромобиле. Действует аквариум, музей табака и спичек. Желающие перекусить устраиваются за деревянными столиками прямо в парке. Скансен расположен на вершине большого холма. С него открывается великолепная панорама. Здесь в очередной раз убеждаюсь,

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг, Три мушкетера.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регион и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
2: Радиоискатель.

слушаете «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель».

0: Искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал хирург Валентин Михайлович Буянов. Валентин Буянов родился в 1929 году в Подмосковье в семье учителя. После школы поступил во второй Московский медицинский институт и с первого курса твердо решил стать хирургом. Талант молодого врача заметил сам академик Бакулев и рекомендовал Валентина Михайловича в ординатуру. Позже Буянов работал в Институте грудной хирургии и участвовал в сложнейших операциях на сердце. В 1960 году Валентин Буянов защитил кандидатскую диссертацию, посвященную протезированию аорты, а в 1974 – докторскую по гастродуоденофиброскопии. Очень скоро Валентин Михайлович стал профессором и заведующим кафедрой общей хирургии во Втором медицинском институте, где и проработал до конца жизни. Под руководством Буянова развивались новые научные направления – панкреатология, эндоскопическая хирургия, клиническая лимфология, ультразвуковая диагностика. За исследования в области хирургии поджелудочной железы Валентин Михайлович получил государственную премию РСФСР. Особую известность принесли Валентину Буянову и его учебники. Первая медицинская помощь, высшая

0: старыми воспоминаниями.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Брянске на 99.5 FM.
1: Брянск раскинулся на западной окраине среднерусской возвышенности, на берегах реки Десны. Город имеет почтенный возраст, который перевалил за 1000 лет. Его название произошло от старорусского слова «дибрь», что означает «склон» или «низина, поросшие лесом». Брянские ландшафты вполне соответствуют названию. В древности леса служили надежной защитой от врага, поскольку поселение было трудно отыскать в густых дебрях. За свою долгую историю город претерпел немало невзгод. Брянск пережил нападение татаро-монгол, был захвачен Речью Посполитой, сожжен войском Лжедмитрия II. В начале прошлого века город не обошла стороной гражданская война, а во время Великой Отечественной войны Брянск оккупировали немцы. В этот период брянские леса вновь сослужили полезную службу, став надежным прибежищем для партизан. Сегодня об этом историческом эпизоде напоминает множество памятников. Главным из них считается мемориальный комплекс «Партизанская поляна», расположенный в брянских лесах, в 12 километрах от города. Он находится в историческом месте, где осенью 1941 года, накануне немецкой оккупации, состоялся сбор всех партизанских отрядов. Мемориал включает центральный обелиск, музей истории партизанского движения, диораму «Взрыв Голубого моста» и другие объекты. Долгое время «Партизанская поляна» было традиционным местом встреч ветеранов-партизан и подпольщиков. В Фокинском районе Брянска можно увидеть памятник партизанке, герою Советского Союза Валентине Сафроновой. Чтобы передать важные документы, ей пришлось перейти линию фронта, преодолев 120 километров по глубокому снегу. Памятник еще одному герою-партизану.

0: Так?
1: Наша Каня Конкопачек. У мамы Валечку Начек.
0: А вы хотите, чтобы он говорил так?
2: От топота копыт пыль по полю летит.
0: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
3: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: Современные пассажирские самолеты во время 9-часового полета используют от 50 до 75 тонн кислорода. Столько же кислорода вырабатывает до 50 тысяч гектаров леса в процессе фотосинтеза.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Фернас, Ибн Фернас ат-Такурини, или просто Ибн Фернас. Андалузский эрудит, изобретатель, врач, инженер и поэт. Жил в IX веке в Кордобе, был придворным поэтом и ученым, пользовался покровительством кордовских халифов. В результате его усовершенствований в технологии изготовления стекла из песка тогдашняя мусульманская Испания стала производить стекло самостоятельно и перестала

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Искатель.

0: февраля 2013 года. Зарегистрирован Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В День знаний 1 сентября в 60 российских регионах будут действовать ограничения на продажу спиртных напитков. Об этом, ссылаясь на региональные законодательные акты, сообщает РИА Новости. Сейчас на всей территории России действует запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 по местному времени. Ограничения на розничную продажу спиртного в определенные дни регионы устанавливают самостоятельно, принимая соответствующие законы или подзаконные акты. 1 сентября розничную продажу алкогольной продукции за исключением заведений общественного питания ограничили 60 регионов страны. Такие же ограничения действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях, хотя хотел бы разобраться. Это следует из результатов опроса аналитического центра университета «Синергия». 8% сказали, что хорошо разбираются в акциях, облигациях и биржевых фондах. 21% респондентов в общих чертах знакомы с инвестиционными терминами, но не углубляются в тему. 29% вообще не интересуются этой сферой. Каждый 20-й опрошенный студент в России имеет брокерский счет и активно его использует. Еще 7% открыли счет, но почти не совершают сделок. Четверть опрошенных планирует завести брокерский счет в ближайшие годы, а 62% не рассматривают такую возможность в принципе. И в завершении выпуска кинокритик Сергей Сычев высказался о популярности криминальных сериалов о полицейских, которые в последнее время часто появляются на отечественных стриминг-сервисах. По мнению эксперта, выбор студий падает на этот жанр из-за небольших затрат при производстве. При этом критик считает, детективные истории гарантированно зацепят зрителя. Платформы выбирают безопасный жанр, бюджеты на производство снижаются, истории становятся более локальными. Криминальные сериалы получают больше внимания, отметил Сычев. Интерес аудитории к сериалам о полицейских в первом полугодии 2026 года вырос на 210% по сравнению с тем же периодом 2025 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Искатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Маша, Каня, Конка, Пачек, Умани, Ванечку, Нячек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: От топота копыт пыль по полю летит.
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламы.

Принято считать, что с возрастом падает зрение, ухудшается реакция, и потому пожилым людям следует воздержаться от управления транспортными средствами. Это утверждение опровергает Иван Курбаков из села Архипа-Осиповка, что в Краснодарском крае. Когда ему исполнилось 100 лет, он продолжал катать подружек на своем автомобиле. На заднем стекле был укреплен знак инвалида. Иван Иванович – ветеран войны, на фронте потерял ногу. В 2021 году Курбаков, как самый пожилой водитель, попал в Книгу рекордов России. От него чуть-чуть отстает долгожитель из Северной Осетии Сафарбит Салиев. В своем селе Дурдур он впервые сел за руль в далеком 1952 году. Тогда он еще не знал, что для управления автомобилем требуется учиться в автошколе и иметь водительские права. Без документов он ездил 65 лет. Правда, катался только по окрестностям села. Лишь в 2017 году он получил первое водительское удостоверение. Документы лично вручил глава регионального МВД. Звание самого пожилого водителя России Цалиев получил в 2019 году в возрасте 96 лет. Его официально занесли в Книгу рекордов России. За ним следует пенсионер из села Балтым Свердловской области Аркадий Чудиновских. Когда ему исполнился 91 год, водительский стаж составил ровно 70 лет. За руль он сел в автокружке, когда учился в 4 классе. К 14 годам мальчик свободно водил машину. Первой машиной был «Запорожец», второй «Жигули», третий «Иж». Аркадий Васильевич не только ездит, но и при необходимости помогает женщинам поменять пробитое колесо. От россиян не отстает житель Еревана Ашот Аветисов. Инспекторы начали тормозить его, когда ему исполнилось 88 лет. Правил он не нарушал, но вызывал удивление. Как в таком возрасте можно управлять автомобилем? Оказывается, можно. Более того, Аветисова можно считать самым дисциплинированным водителем Армении. За полвека ни одного нарушения ПДД, ни одной аварии. По приблизительным подсчетам, он накатал чуть больше миллиона километров на самых разных машинах.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

круга. За кромой этого круга начинается другой мир, где царит полный мрак. Большой толковый словарь русского языка трактует слово «кромешный» как «непроглядный» и «беспросветный».

0: памятник букве «Ё». Про нее часто забывают, поэтому о существовании невезучей буквы решили напомнить таким необычным образом. В городе также есть памятники халяве, колобку, учительнице, продавцу, строителю, водовозу и даже шашлыку. Хитом считается памятник симбирциту, поделочному камню, который еще называют ульяновским янтарем.
1: Радиоискатель. Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Картель колумбийского наркобарона Пабло Эскобара оперировал огромным количеством наличных денег. По рассказу его брата Роберто, они тратили 2500 долларов ежемесячно только на резинки для перевязывания пачек купюр. Примерно 10% наличности терялось из-за крыс, откусывавших уголки купюр в хранилищах.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство просвещения Российской Федерации исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» для одного класса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» в пределах одного класса, указано в документе. Для учащихся 5-9 классов российских школ будет обновлен стандарт обучения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство уже приступила к этой работе и будут применяться федеральные государственные образовательные стандарты. Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений по ссылке с официального сайта банка, маркетплейса, оператора связи или другой компании, рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф». Перед загрузкой также следует проверить название разработчика, дату выхода и историю обновлений приложения. Насторожить должны недавняя публикация программы, ошибки в описании, нечеткая иконка и жалобы пользователей на самовольное подключение платных подписок или запрос избыточных разрешений. При этом большое количество положительных отзывов не гарантирует безопасность. Мошенники могут размещать однотипные заказные комментарии. Устанавливаемое приложение должно запрашивать только те разрешения, которые нужны ему для работы. Если калькулятор требует доступ к местоположению, контактам или звонкам, это повод отказаться от его использования, пояснила эксперт. И в завершении выпуска: 27 и 28 августа на кинозаводе «Москино» состоится деловая программа Московской международной недели кино, которая уже начала свою работу. Хедлайнеры в этом году – громкие имена, которые поразили публику не меньше, чем в прошлый раз. В этом году уже заявлены Кристофер Ламберт и Дольф Лундгрен – звезды мирового масштаба. Напомним, что Ламберт снимался у российских кинематографистов, в частности, в сериале про Мату Хари. Кроме того, среди звезд в этом году еще и индийский кинематографист, звезда Митхун Чакраборти. Среди российских знаменитостей в деловой программе примут участие Никита Кологривый, Дарья Мороз, Риналь Мухаметов и Леон Кемстач. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели. Планета.
1: Женьшень в Южной Корее можно встретить везде. В клиниках, магазинах, кафе, конфетах и напитках. По легенде, еще в 1541 году правитель города Кунсу нашел семена чудо-растения и начал его выращивать. Сейчас больше всего плантаций расположено в окрестностях города Пхунги. В местном женьшене содержится много вещества, которое называется сапонин. Оно делает корень полезным для здоровья человека. В 1965 году в Пхунги открылся первый специализированный рынок. Сюда стали приезжать не только врачи и торговцы, но и множество туристов. Для их развлечения местные власти стали ежегодно устраивать необычный фестиваль. Его гости имеют возможность принять участие в выкапывании созревшего корня. Собранный урожай они могут купить по льготной цене. Помимо сборки женьшеня, устраивают конкурсы по очистке корешков и приданию им товарного вида. На время соревнований участники переодеваются в одежду корейских крестьян и пользуются только теми инструментами, которые были в старину. На празднике можно попробовать блюда и напитки из чудо-корня. Но самое главное, есть возможность принять ванну с женьшенем. Стоит такое удовольствие недешево, но оно того стоит. Женьшень в изобилии продают и на других рынках страны. Крупнейшим считается Гэмсан. На него приходится 80% продаж производимого в стране целебного корня. Торговцы продают и свежую продукцию, и лекарственные препараты. На рынке действует несколько десятков специализированных аптек и клиник. Пациентов принимают народные целители. Лекарства можно купить на месте. Лечись не хочу.
0: Искатели. Планета.

0: На Байкале имеется много красивых мест, но есть самые красивые. К таковым относится Чевыркуйский залив, который считается вторым по величине, его протяженность достигает 28 километров, а максимальная ширина превышает 10 километров. Залив расположен со стороны Бурятии и зажат между полуостровом Святой Нос и материком. На берег залива любят приезжать на отдых не только туристы, но и местные жители. Это связано с тем, что глубины здесь небольшие, поэтому вода летом прогревается до плюс 24 градусов, что для Байкала очень много. Такая температура позволяет купаться. Лучше всего вода прогревается на отмелях. Берег залива окаймляет песчаная полоса, чем не курорт. Но это не все. В заливе есть бухта Змеиная, где находятся термальные источники. Температура воды достигает 45 градусов. По сравнению с байкальской водичкой, это почти кипяток. В термальных ваннах можно не только понежиться, но и подлечиться, поскольку сероводородный состав воды помогает избавиться от радикулита и болезней опорно-двигательного аппарата. На берегу устроены ванны для взрослых и детей. Чтобы ощутить контраст и получить максимум удовольствия, сначала окунаются в холодный Байкал, а потом уже ныряют в горячие ванны. Помимо Змеиной есть еще несколько уютных бухт, окруженных дремучей тайгой. Вода в них настолько прозрачна, что видны каждый камушек, каждая рыбка. Местами дно залива устилает шелковый ковер из водорослей. Над водной гладью высятся 7 островов, 3 из которых имеют необычные названия – Покойницкий камень, Ковришка и Лохматый. На островах гнездится множество птиц. В Чевыркуйский залив впадает река Большой Чевыркуй. Узкой перемычкой залив соединен с небольшим озером Арангатуй. На берегу расположены поселки Монахово, Катунь и Курбулик. В заливе водится много рыбы. Рыбаки ловят окуней, сибирскую плотву и щук, вес которых превышает 10 килограммов. Но главным достоянием этих мест являются свежий воздух, чистая вода и живописные пейзажи.
1: Искатели. Россия.

слушаете «Радио Искатель».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радиоискатель. Хочу все знать. В колоде карт у каждого короля есть свой исторический прототип, обозначающий одного из четырех великих людей прошлого. Так, король пик – царь Давид, король треф – Александр Великий, король червей – Карл Великий, а король бубей – Юлий Цезарь. Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

принадлежит мне. Все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая,

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, у мамы ванечку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А папа так копыт пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Если машинист тяжелого грузового поезда попытается начать его движение резко вперед, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колеса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колес локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок, и только затем ехать вперед, приводя в движение вагоны один за другим.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ярославле на 95.8 FM.
1: Ярославль – старейший город России. Считается, что его основали в 1010 году. Город настолько уникален, что его исторический центр, раскинувшийся у слияния рек Волги и Котрасли, целиком является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он включает 140 памятников архитектуры. Ярославль – один из немногих провинциальных городов России, где представлены практически все направления русской архитектуры 16-20 веков. Совершить виртуальную экскурсию по Ярославлю позволяет денежная купюра достоинством в 1000 рублей. На ее лицевой стороне изображены герб города, памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской иконы Божией Матери. Фоном для часовни служит едва видимое изображение звонницы и святых ворот Спаса-Преображенского монастыря. Профиль основателя города Ярослава

Мудрого использован в качестве водяного знака, а на оборотной стороне красуется церковь Иоанна Предтечи. Этот единственный в России 15-главый храм был построен в 17 веке. Но не только стариной славен Ярославль. Город гордится тем, что в 1932 году здесь запустили первый в мире завод синтетического каучука. Тогда срочно требовалось заменить импортный натуральный каучук

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В одной тонне воды Мирового океана содержится 7 миллиграммов золота. Общая же сумма данного драгоценного металла в водах океанов составляет 10 миллиардов тонн.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу великой степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о рождении
1: успеха и благополучия. Это все.
2: Каждый на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь, сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: начальник!
1: Искатель. Вы слушаете «Радио Искатель».

0: лошадей специальным знаком – тавро. А еще говорят, что камбар первым стал готовить кумыс и научил готовить других. Со временем камбара стали считать божеством, покровителем табунщиков, коневодов и лошадей. Его канонизировали и причислили к лику святых. Изображают камбара в виде старца с белой бородой, в белом халате, с длинным шестом в руке, верхом на коне по имени Акжал. Белая грива. В астрономической мифологии кочевников есть звезда Камбар, которая олицетворяет астральное тело святого. К нему обращаются за помощью, когда выводят породы новых лошадей, при покупке животных и даже когда просто не удается собрать табун. Камбар в помощи никогда не отказывает.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое. Симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли? Только

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Сила вытаскивания ноги из зыбучих песков со скоростью 0,1 метра в секунду равна силе поднятия легкового автомобиля. Кстати, зыбучие пески – это ньютоновская жидкость, которая не может поглотить человека полностью. Поэтому увязшие в песках люди погибают от обезвоживания, солнечного облучения или по другим причинам.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите колеса.

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а?

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Цинхай, тибетская железная дорога в Китае, является самой высокогорной в мире, поднимаясь в самой высокой точке на высоту более 5 километров. Для этой дороги разработаны составы со специальными вагонами, в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир может надеть индивидуальную кислородную маску.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Слова аудио, видео и диско переводятся с латыни как «я слышу», «я вижу», «я учусь».
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: все звезды того времени, от Эдиты Пьехи до Галины Волчек. Именно он создал наряды для Натальи Селезневой в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Про Вячеслава Зайцева еще при жизни говорили, что именно он открыл миру русскую моду.
1: Наши искатели.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. «Соломенная шляпка».

могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета.

0: Сюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания. Я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета. Ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета.
1: Радиоискатель.

0: Искатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, уманила личку мячик».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедии.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто Торгом, затем стал Новым Торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: У жизни на самом деле нет никаких правил.
2: Михаэль Шумахер. Для радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

Реаль я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радиоискатель. Хочу все знать. Ученые смогли отследить историю появления вируса иммунодефицита человека, ВИЧ. Так называемый нулевой пациент жил в Камеруне, Африка, и заразился вирусом в 1908 году, предположительно во время охоты на шимпанзе.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.
3: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. Под белой корушкой.

Искатель. Хочу все знать. Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Человек может познать даже то, что ему не под силу себе представить.
2: Лев Ландау. Физик. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самые надежные и ликвидные акции на бирже называют голубыми фишками. Термин происходит из казино, где голубые – самые дорогие фишки в разных играх.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Вы слушаете «Радио Искатель».
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: слушателя.
1: Хочу
0: все знать.
2: За убийство одного казака другим была предусмотрена жесточайшая казнь. Его закапывали заживо вместе с убитым. Но самым страшным преступлением считалось воровство внутри сечи. Даже самая незначительная кража каралась казнью.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: В спорте ни в коем случае нельзя останавливаться. Когда соперники равны, результат может оказаться случайным. Надо быть на голову выше. Анатолий Тарасов. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Мозг не чувствует боли. При проведении большинства операций на открытом мозге пациент остается в сознании. Только так хирурги могут быть уверены, что когнитивные функции не страдают. Перед вмешательством в мозг не вводят анестезию. Она ему не нужна.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Людям нужна хорошая ложь, потому что кругом слишком много плохой. Курт Воннегут для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Население городка Уитир на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации. Кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом теплым переходом.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

0: Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей, друзей, как и я, одиноких.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Дисциплина и есть сила. До какого-то момента ты сопротивляешься этому, но потом понимаешь, что ничего плохого в этом нет. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Метформин. Широко распространенный противодиабетический препарат. Получают из сирени. В средние века сирень использовалась для лечения симптомов болезни. В наше время известный как сахарный диабет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Сил. Бэтмен навсегда.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: На 100 рублей один человек может сделать гораздо больше, чем другой на 1000. Сергей Сильянов на «Радиоискатель».
2: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. Холода, холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Может, здесь.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Монгольский хан Хубилай, уже будучи императором государства Юань, дважды планировал вторжение в Японию, и оба раза решающим фактором в отражении атак стали сильные тайфуны. Японцы увидели в этом помощь свыше и назвали их камикадзе, что означает «божественный ветер». А во Вторую мировую войну этим термином стали обозначать пилотов-смертников.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Таков уж спорт. Любой самый счастливый финиш – лишь предшественник очередного старта. Причем прошлые победы, как бы значительно они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий. Лев Яшин. Для радио «Искатель».

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

создал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.